Нынче незнание какого-то языка, а знание нужных приложений, ну, не особая проблема для коммуникации, а в 80-х же была совсем другая история. Ну, как говорится, выживали, как могли. Бэр Дэвид по-своему преодолевал языковой барьер, об этом будет история. Далее же в историю этого часа на Ретро-ФМ пишутся хиты Сиси Кейдж и Юрия Антонова. В столице 3 часа 20 минут.

0: нашим выходным беззаботным. Ла-ла-ла. Точно еще не время заканчиваться. Продолжаем отдыхать, пока отдыхается. Ждем скорого музыкального появления Ричарда Сандерсона и Виктора Салтыкова здесь, на Ретро-ФМ. Они на подходе. В столице 3 часа 35 выходных минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

Даже без слов и переводов понятно, что ребята из Домино подобными ритмами на какую-то серьезную серьезность не нацелены. Пока выходные позволяют, делаем все, чтобы ничего толком не делать. Одним словом, отдыхаем. В столице 3 часа, практически 50 минут. До очередной часовой границы на Ретро-ФМ успеют отметиться Modern Talking и Игорь Иванов.

Лесом-лесом, полем-полем, или как по-своему, до нас добралось очередное праздничное событие. Сегодня 9 августа, если что, отмечается День строителя. Кого стоит поздравить? Разумеется, поздравляем. Здесь на Red FM ждем скорого хитового появления Бонни Тайлер и Евгения Осина. В столице 4 часа 20 минут. Всем доброго утра.

0: Как известно, хорошие люди на дороге не валяются, поэтому, наверное, для выходных валяний и другого выходного времяпрепровождения выбираем более комфортные условия, локация. Столица 4 часа 36 минут. На Red FM скоро о себе напомнит Ванесса Паради и Майкл Джексон.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е.

Иначе было бы скучно. С каскадерами все понятно. А вот к тем, кто в квартирных условиях создает целые зоопарки, вопросы имеются. В очередной раз просто попалась новость, что пенсионерка из Москвы в квартире на 52 квадратных метрах поселила крокодила, неожиданно. Лису, удава, здесь собак, еще попугаи, совы и другие, другая живность. Она их разводила для заработка на фотосессии. Соседи боролись с этим зверинцем немало лет и вроде как поборолись. Выселяют, переселяют в зоопарк. Такие новости. В столице 4 часа 49 минут. На Ретро-ФМ до финала этого часа услышим Альфа-Бел.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: сердце. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

из 80-х с музыкальным, совсем не Little, а большим и хитовым приветом всем нам, мистер Ретро FM. В столице 5 часов, практически 20 минут. Всем доброго утра, которым далее услышим Жанна Фриски и Стинга, они впереди.

0: встреча на бич, на пляже. В Москве, судя по новостям, официально разрешено купаться на озере Белое. Путяевский пруд открыт номер один, Пионерский, большой городской пруд, а также пляжи номер два и три в Серебряном Бару. В столице 5 часов, практически 35 минут. На Ретро FM приближаются Сиси Кейч и Михаил Боярский.
1: Реклама. Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

первые шаги навстречу известности. Эта история сделала изначально вместе с Дайаной Росс, а уже этот испано-американский тандем, дуэт, познакомил ее со всем миром. Это Хулио Иглесиас и Долли Партон на Retro FM, на смену которому уже выдвинулись Альбана, Рамина Пауэр и Синяя Птица. Услышим их до финала этого часа в столице, 5 часов 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: искренность, ранимость и душевная близость. Все это тесно связано с этой историей. «Саваш» уже много и много лет. В 83-м году был релиз. Хотя может казаться, что все же помоложе песня. В столице 6 часов 20 минут на Ретро-ФМ. Уверенно и верно приближается «Скорпионс» и «Руки вверх».
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
5: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500-54-20.

0: представительница неоготического стиля в интерьере. Такой интерьер возвращает дух средневековых замков. Ну, главное, наверное, чтобы было уютно и комфортно. Мы же с вами продолжаем отдыхать. Отдыхаем, пока отдыхается. На Retro.fm скоро нам компанию составит Валерий Леонтьев или Андрос. В столице 6 часов 36 минут.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

плане борьбы со стрессом, не знаю, на каком месте может быть дельта-план, но, судя по новостям, не меньше 60% участников недавнего опроса сказали, что ремонт помогает им отвлечься от повседневных забот и поднять настроение, а дрель прям настоящий антистресс. Возможно, такой злорадствующий антистресс. Соседи все же навряд ли разделяют такой положительный эффект этой терапии, назову это так. Как говорится, в этой схеме есть минусы, ну, для некоторых точно. Точно, столичная 6 часов 50 минут. Это Ретро FM, это Умберто Тоцен, на ближайшее.

0: Согласно городским легендам, если так долго и упорно повторять «на-на-на-на-на», то появится она, группа «на-на». Правда, возможно, есть дополнительные условия, как в некоторых случаях бывает говорить все в ночи перед зеркалом. Так что сейчас это не сработало, но, если серьезно, всем нескучного отдыха, всем доброго нескучного утра, которым далее ждем и слушаем на Ретро-ФМ «Синюю птицу» и Рики Мартина. В столице 7 часов 20 минут.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500-54-20.

0: Аривидерчи сомнения. Тут в интернете гулял факт, что вместо кусочков фруктов в питьевых и не только йогуртах, на самом деле вымоченные в сиропе кабачки. Это не так. Кто-то подурачился, и некоторые приняли это за чистую монету, как говорится. Ну, в наступившем сезоне кабачков с кабачками что-нибудь, да и может придумать, что-то сделать. Жарим, парим и так далее. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM Maywood, столицей 7 часов 35 минут.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Тач, так, тач. Если перевести это как трогать, то в буквальном смысле уже буду трогать в сторону дома. Пора выдвигаться. Через 11 минут ровно в 8 по Москве встречайся. Олега Орлов на Ретро-ФМ. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: Ну, поскольку эта мелодия посвящена попкорну, мы им только что очень даже неплохо запаслись. Осталось узнать, что день грядущий нам готовит. Гороскоп далее здесь, на Ретро FM.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня воскресенье, 9 августа. Утренняя суета и жажда действий сменятся затем сильными эмоциями, из-за которых вообще невозможно путаница и недопонимание. Овны, не забывайте о том, что паузы в разговорах и перед некоторыми делами бывают весьма полезными. Тельцы, если эмоциональность мешает идеальной картинке, попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. Близнецам улучшить самочувствие помогут занятия спортом или физическая нагрузка. Раки, если ваш внешний вид не на высоте, вспомните, что вы ценны не только внешними деталями, но и внутренним миром. Львы, позаботьтесь о себе, но будьте разумны в выборе способов. Девы, встречи с друзьями могут не оправдать ожиданий, но если уж встречаетесь, доверьтесь обстоятельствам. Весы, чтобы избежать неверных решений, обсудите свои планы с теми, кто смотрит на них несколько иначе. Скорпионы, постарайтесь сохранять спокойствие, когда замечаете ошибки других. Стрельцы, чтобы не потерять деньги и не испортить настроение, не доверяйте незнакомым людям. Козероги, будьте готовы протянуть партнерам руку помощи, вероятно, сегодня они нуждаются в опоре. Водолеи, если вам не нравится окружающая обстановка, вы можете изменить ее к лучшему своими силами. И, наконец, рыбы, чтобы помочь близким справиться с трудностями сегодняшнего дня, а в воскресенье они тоже иногда бывают, вам потребуется спокойствие и мудрость. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

mundo se ve como mora. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Надеюсь, товарищи отпускники, те, кто сейчас путешествует по городам и весям, а может, по разным странам, у вас есть ведь на руках обратный билет, в отличие от героини этой песни. Помните, дома вас ждут и на работе тоже после отпуска. 8:20, время московское. Встречаем воскресное утро под музыку Red FM. Это группа Eruption. Далее у нас Майкл Джексон и Вячеслав Быков. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличных выходных.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
1: Хаус у вас строит, строит районы смело. Хаус у вас строит, строит для всех поколений. Хаус у вас строит, строит для чемпионов. Хаус у вас строит, строит в моем регионе.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
3: Радио Хаб. 12+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Помните, друзья, 2012 год, когда все, изучив календарь майя, боялись конца света в декабре. Хорошее было время, спокойное. Не то, что сейчас какой-то триллер и лихо закрученный сюжет. Прям как в этой песне Майкла Джексона, что звучит на ретро-ФМ. В 8.30 в Москве. Самое время послушать главные новости этого воскресного утра. Приветствуем в студии Марата Бекметова.
1: Доброе утро. В правительстве поручили регионам расширить налоговые льготы для IT-компаний. Указание дал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщила пресс-служба Кабмина, доклад на эту тему руководители субъектов должны представить до декабря. Пониженные ставки налогообложения должны составлять для организации сферы IT не больше 3%, если налогом облагаются только доходы компании, и не больше 8%, если упрощенная система применяется по схеме «доходы минус расходы». В Финляндии анонсировали введение экзамена на гражданство. Он начнет действовать в марте будущего года. По данным миграционной службы страны, во время экзамена будут проверяться знания об устройстве финского общества и его основных принципах. Вопросы будут касаться законодательства, основах прав человека, равенства, а также истории и культуры страны. Тесты будут проходить в электронном виде на финском или шведском языке. От экзаменов освободят тех, кто окончил лицей или вуз на этих языках. Сегодня в России День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отметили 12 августа 56 года. Многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до наших дней. Это и награды к празднику, и торжественные заседания. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты, проходят различные торжественные встречи строителей и поздравительные концерты. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале строительства путепровода на юго-западе

А знаете ли вы, друзья, что 25% на минуточку, это четверть населения Земли, никогда не звонила по телефону. А для многих из нас самый лучший звук телефона утром в выходной день, это уж точно, это его полная беззвучность, когда тебя никто не трогает. Разве что, кроме той одной или того одного, кто звонит, чтобы сказать, как любит вас. Что делает герой этой романтической истории Стиви Вандера? 8:37 в столице, впереди на Ретро-ФМ Сандра, дуэт Me and My, песни из фильма «Обыкновенное чудо». Чудесного воскресного утра всем и отличных выходных по песне любимых артистов.

Ах, Сандра, Сандра, сколько прекрасных воспоминаний связано с песнями этой немецкой звездочки, куколки, как назвали ее некоторые советские поклонники, из-за красивых черт лица и стройности фигуры. Напомню, что неделю назад ей был посвящен один из выпусков программы «Ю», что выходит на Ретро ФМ по субботам. Если пропустили, заходите в подкаст Ретро ФМ, найдите и слушайте. Без 12 минут 9 в Москве. До конца этого часа мы еще послушаем группу Queen Михаила Боярского. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!

0: скажем «да» летним выходным, новому утру и предстоящему воскресному дню, о котором нам немного расскажут звезды в гороскопе.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Воскресенье, 9 августа, утренняя суета и жажда действий сменятся сильными эмоциями, из-за которых в общении возможны путаница и недопонимание. Овны, не забывайте о том, что паузы в разговорах и перед некоторыми делами бывают весьма полезными. Тельцы, если эмоциональность мешает идеальной картинке, попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. Близнецам улучшить самочувствие помогут занятия спортом или физическая нагрузка. Раки, если ваш внешний вид не на высоте, вспомните, что вы ценны не только внешними деталями, но и внутренним миром. Львы, позаботьтесь о себе, но будьте разумны в выборе способов. Девы, встречи с друзьями могут не оправдать ожиданий, но если уж встречаетесь, доверьтесь обстоятельствам. Весы, чтобы избежать неверных решений, обсудите свои планы с теми, кто смотрит на них несколько иначе. Скорпионы, постарайтесь сохранять спокойствие, когда замечаете ошибки других. Стрельцы, чтобы не потерять деньги и не испортить настроение, не доверяйте незнакомым людям. Козероги, будьте готовы протянуть партнерам руку помощи. Вероятно, сегодня они нуждаются в опоре. Водолей, если вам не нравится окружающая обстановка, вы можете изменить ее к лучшему своими силами. Старайтесь. И, наконец, рыбы. Чтобы помочь близким справиться с трудностями, сегодняшнего дня вам потребуется спокойствие и мудрость. Всем приятного и легкого воскресенья.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: всем, кто любит отдыхать весело, активно. Музыкальный привет от Натальи Гулькиной, группы «Звезды». Но прекрасно понимаю тех, кто решил сегодня немного потюленить. У каждого бывают такие дни, когда хочется просто полениться. Лень это в том числе, когда силы есть, но они против вас. 10.17 в Москве. Продолжаем просыпаться под музыку «Ретро-ФМ». Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего воскресного утра.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, до конца лета слушайте повторы вашего любимого шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Каждое воскресенье в час дня с вашим любимым ведущим Максимом Ковалевским шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-7766-850-0. 119-021 Москва. Улица Тимура Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: На Ретро ФМ музыкальная история из фильма «31 июня». Хорошая, добрая, вкусная песня звучит в 9:30 по Москве. Кстати, китайские ученые недавно доказали, что ежедневный завтрак может не только улучшать самочувствие, но и снижать риск появления депрессивных симптомов. А еще он улучшает сон. В общем, завтрак положительно влияет на настроение. Смотрю на Марата Бекметова, который только что заварил себе чашечку кофе для второго позднего завтрака. Лишний раз в этом убеждаюсь. Но сначала новости.
1: Доброе утро. Центр Сберком назвал число избирателей в России. По состоянию на 1 июля таковых насчитывалось свыше 111 миллионов. За пределами страны больше 1 800 000 человек. Ранее глава ЦИК Алла Памфилова объяснила введение трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить безопасность и сделать участие в выборах более удобным для граждан. Распределение потока избирателей стало актуальным еще во время пандемии, однако и сейчас оно остается востребованным. Российские банки расширят критерии для блокировки переводов с 1 марта. При обнаружении на устройстве клиента вредоносного программного обеспечения платежи перестанут проходить. После банки будут запрашивать подтверждение у клиента на проведение операции. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для выявления вредоносных ПО банки должны получить на это согласие клиента. Перезаключать договоры необходимо до сентября 2027-го. Переход на электронный рецепт – это часть цифровизации системы здравоохранения. Она позволит упростить взаимодействие между врачами, пациентами и аптеками, а также повысить прозрачность и контроль за оборотом лекарственных средств. Как заявили в Минздраве, ведомство готово к переходу на электронные рецепты. Необходимо только завершить принятие нормативного документа. После этого планируется запуск механизма оформления и предоставления рецептов в электронном виде. Каждый третий россиянин работает не по специальности, которую получил во время обучения. Как пишет РБК, полное соответствие работы уровню и направлению подготовки зафиксировано у 42% занятых, это почти 32 миллиона человек. А около 2,5 миллионов граждан занимают позиции, не требующие профильного образования. Тенденцией на российском рынке труда становится профессиональная мобильность. За 2 последних года профессию сменили 23% экономически активных россиян. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате уже больше миллиарда долларов. В первые выходные мировых показов фильм заработал 264 миллиона долларов, побив рекорд режиссера по стартовым сборам. При этом в ряде стран картина выйдет на большие экраны позже. Фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера, обогнав картину «Темный рыцарь».

0: Даже немного любви поможет справиться с трудностями. Напоминают нам на Ретро FM участники группы Modern Talking. А немного выходных поможет всем вновь прийти в форму после прошлой трудовой недели и перед началом новой. В помощь нам и отличная музыка. Группа Зодиак, Крис Норман и Сьюзи Кватро уже через несколько минут здесь, на Ретро FM, столице 9.36.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе
2: и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Шоу «Дорогие гости».
4: На Ретро FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM 554-20.

0: Любовь, о которой поет группа Rage на Red FM, прекрасное чувство. Но для того, чтобы достичь настоящей гармонии, нужно очень постараться. И, кстати, не помешает заручиться поддержкой звезд. Ценные советы и рекомендации, в том числе по вопросу, как нам обустроить личную жизнь, каждое утро дает нам гороскоп на Red FM. Не пропустите его в начале следующего часа, друзья. А до конца этого нам еще споют Кали Миноука и Лев Лещенко. В Москве без 12:10. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО. Подробнее на tbank.ru/business.

0: Если хотите понять, как пройдет ваш рабочий день, читайте гороскоп начальника, утверждают знающие люди. Или слушайте его здесь, на Ретро-ФМ. Хотя сегодня у нас день выходной, и гороскоп начальника, думаю, мало кого интересует, в отличие от собственного. Его и послушаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Воскресенье, 9 августа. Утренняя суета и жажда действий сменятся сильными эмоциями, из-за которых вообще невозможны путаница и недопонимание. Овны, не забывайте о том, что паузы в разговорах и перед некоторыми делами бывают весьма полезными. Тельцы, если эмоциональность мешает идеальной картинке, попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. Близнецам улучшить самочувствие помогут занятия спортом или физическая нагрузка. Ну, в принципе, это одно и то же. Раки, если ваш внешний вид не на высоте, вспомните, что вы ценны не только внешними деталями, но и внутренним миром. Львы, позаботьтесь о себе, но будьте разумны в выборе способов. Девы, встречи с друзьями могут не оправдать ожиданий, но если уж встречаетесь, доверьтесь обстоятельствам. Весы, чтобы избежать неверных решений, обсудите свои планы с теми, кто смотрит на них иначе. Скорпионы, постарайтесь сохранить спокойствие, когда замечаете ошибки других. Стрельцы, чтобы не потерять деньги и не испортить настроение, не доверяйте незнакомым людям. Козероги, будьте готовы протянуть партнерам руку помощи. Вероятно, сегодня они нуждаются в опоре. Водолей, если вам не нравится окружающая обстановка, вы можете изменить ее к лучшему своими собственными силами. И, наконец, рыбы, чтобы помочь близким справиться с трудностями, вам потребуется сегодня спокойствие и мудрость. Всем хорошего, легкого воскресенья.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как гласит одно из главных правил французской женщины, невозможно нравиться всем подряд, ведь все подряд не могут обладать безупречным вкусом. Приветствую всех слушателей, даже тех, кто не обладает идеальным музыкальным вкусом, ведь это не мешает нам наслаждаться лучшими музыкальными хитами. Не так ли, друзья? Одна из самых ярких представительниц французской эстрады Патрисия Касс с нами здесь на Red FM в 10:20 по московскому времени. Далее у нас Пупо и Виктор Салтыков с Татьяной Овсиенко буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего воскресного утра!
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
8: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
10: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
17: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
18: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
19: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843 5700 900 0+.

0: «Этим я обязан только тебе», поет Пупо на Ретро FM, подводя итоги одного из жизненных этапов, наполненных как радостями, так и горестями. А мне вспомнились слова одного поэта. «Нечеловеческие силы надо приложить, чтобы по-человечески на этом свете жить». Можно, конечно, много философствовать на эту тему, но нам, друзья, пора от философии переходить к информационной картине дня. Здесь 10:30 в Москве, обрисует нам ее Марат Бекметов на Ретро FM. Утро доброе.
1: Доброе утро. Серьезных изменений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, все новшества ограничатся лишь ежегодными точечными корректировками формулировок и содержания отдельных заданий, которые ведомство пересматривает по результатам анализа прошедшей экзаменационной кампании. При этом в ближайшие 4-5 лет планируется ввести устную часть ЕГЭ по истории. Ну а в перспективе аналогичный формат появится и по литературе. Поток иностранных туристов в России в первом полугодии вырос на 20%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в прошлом году более 22% иностранцев прибыли из Китая. Это 1 300 000 человек. Далее идут страны Персидского залива, Турция и Индия. Иностранные путешественники отправляются не только в Москву и Петербург, но также в Мурманск, Владивосток, Казань и другие города страны. Сентябрьская погода придет в Москву в середине предстоящей рабочей недели. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус, в понедельник и вторник дневная температура составит 24-26 градусов. Однако к вечеру вторника через регион пройдет холодный фронт, который станет причиной дождей с грозами. Уже со среды в Москву начнут поступать холодные воздушные массы. В четверг и пятницу ночью будет около плюс 10, а днем не выше плюс 20, что является типичным для сентября. Фестиваль вкуса России пройдет на ВДНХ в Москве с 13 по 23 августа. Посетители познакомятся с многообразием блюд разных народов и фермерской продукции со всей страны, а еще примут участие в кулинарных мастер-классах. Производители из регионов представят свыше 5000 товарных позиций, в том числе, например, вологодское масло, тульские пряники, адыгейский сыр, астраханскую воблу и даже уральское варенье из одуванчиков. Сегодня, во второе воскресенье августа, в Туркмении отмечается День дыни. Этот плод ценится туркменами так же высоко, как ахалтекинский скакун и ковер ручной работы. В честь праздника по всей стране проходят ярмарки, накрываются богатые столы с дольками арбузов, дынь, гроздями винограда, сливами и персиками. Всем, чем богаты в конце лета местные сады. Добавлю, что в Туркмении дыня признана национальным достоянием. Конца выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Ретро FM. А я всем желаю прекрасного воскресенья.

0: Есть точка зрения, что если у отношений нет будущего, то они продлятся ровно столько, насколько хватит терпения у женщины. Не знаю, как будет с героями этой песни Стинга и группы Police. Знаю точно, что наши отношения с летом скоро закончатся, что добивает некоторые грустные мысли, которые, тем не менее, постараются развеять. Далее на Ретро-ФМ и Тайп, и Дмитрий Маликов. В столице 10.36. Всем доброго воскресного утра.
1: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021. Москва. Улица Тимофея. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым. И под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
8: Ретро-ФМ.

0: Сабрина бодрит нас одним из лучших своих хитов на Ретро-ФМ. Кстати, сейчас она владелица сети ресторанов в Италии, выпускает собственную линию модной одежды, периодически снимается в рекламе на итальянском телевидении. Ну и, надеюсь, как-нибудь к нам еще с выступлениями заглянет. Например, на легенду Ретро-ФМ. Почему нет? 10:49, время московское. Я, Олег Орлов, желаю всем отличных выходных. Под песни любимых артистов далее. Группа «Назарет» и «Ласковый май».
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

поймешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь?

0: ко многому в этой жизни можно относиться философски, например, к расставанию с кем-то, о чем как раз и размышляет герой этой песни Джимми Саммервилля. Кто-то скажет, люди не деньги, бывают и лишние, с некоторыми можно и расстаться без сожаления. Но главное не бросать на ветер тех, с кем связаны самые искренние, нежные и светлые чувства. 11:20, время московское, меня зовут Олег Орлов, всем желаю приятного воскресенья, хороших выходных. Впереди на Ретро-ФМ Крис Норман и Фрэнсис Гоя буквально через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: Если вас сегодня вечером спросят, ну что, чем занимался в воскресенье, а вы ответите, да ничем, ничего сегодня не сделал, как и планировал. Уверен, вас за это никто не осудит. Воскресенье, как-никак. Наслаждаемся теплыми летними деньками, расслабляемся в эти августовские выходные под отличную музыку. Это Дуэт Бакара. Далее с нами группа Queen и Юрий Антонов в столице 11.37.
1: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Интернет-потоки Retro.fm круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro.fm.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы Retro.fm в Казани. 554-20.

0: Дуэт «Никида» на Ретро-ФМ невольно зовет всех нас потанцевать. Думаю, вы не отказали себе в удовольствии немного подвигаться под этот, пусть и неспешный, но очень приятный ритм. Кстати, если ваш план на этот день веселиться так, как будто завтрашнего понедельника вообще не существует в природе, возьмите в помощь песни любимых артистов, те, что звучат у нас здесь, на Ретро-ФМ. До конца этого часа к вашим услугам Майкл Джексон и Андрей Миронов. В Москве без 10:12. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: В столице Полдень готовимся подпевать группе Silent Circle и Сергею Беликову буквально через пару минут.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. В сети Москино развернулся большой фестиваль аниме. В программу вошли 50 японских картин от классики до самых громких премьер последних лет. Их покажут как на языке оригинала с русскими субтитрами, так и в дубляже. В афише ленты в стиле киберпанк, картины Макото Синкая, Хаяко Миядзаки и других известных мастеров. Так, сегодня в кинотеатре «Вымпел» смотреть один из шедевров Миядзаки «Ведьмина службы доставки». А в кинотеатре «Тула» покажут фильм «Айрети» страны лилипутов. Москва продолжает отмечать День физкультурника. Большой спортивный фестиваль проходит сразу на нескольких городских площадках. Так, в конно-спортивном комплексе «Битца» гостей ждут показательные выступления, занятия по верховой езде, спортивные активности и концерт. А на Воробьевых горах состоится фестиваль «Московские игры» с полосами препятствий и открытыми соревнованиями. Вход на мероприятие свободный. В Лужниках сегодня проходит фестиваль спортивных единоборств. Он объединит поклонников борьбы, бокса, карате, рукопашного боя и других дисциплин. Пройдут показательные поединки, открытые тренировки, мастер-классы, а гости смогут пообщаться с известными спортсменами, узнать о работе ведущих спортивных школ столицы. Здесь же можно проверить силу удара на специальном тренажере, посоревноваться в армрестлинге, пройти полосу препятствий и испытать скорость реакции. Вход на фестиваль свободный. В Зарядье стартовал фестиваль «Культурный город». Это масштабный проект, который объединит театр, классическую музыку, джаз, балет, поэзию и современные музыкальные эксперименты. Практически каждый вечер посвящен отдельной теме, композитору или жанру. Сегодня в 8 вечера состоится гала-концерт театров России. Он объединит на одной сцене лучшие фрагменты драматических, музыкальных, балетных, кукольных и хореографических постановок. Продлится фестиваль до 6 сентября, вход свободный. В Москве вновь стартует фестиваль «Сады и люди» с масштабной ландшафтной экспозицией. В этом году он переехал в музей-заповедник Кузьминки Люблино. Возле усадьбы Дурасовых открылись площадки с мастер-классами и зеленой лекторией. На занятиях рассказывают о древесных растениях, фигурной обрезке деревьев и кустарников. А еще тут открыто несколько клумб, в которых можно разбить свой небольшой садик. Перчатки, лопатки и саженцы выдают на месте бесплатно. Вход на фестиваль свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро FM. Всем чудесного воскресного дня.
1: Афиша на Ретро FM.

0: между прочим, надо учиться уступать друг другу. Вот насколько люди бывают упертыми, гнут свою линию, ни в какую не хотят уступать. В любви, конечно, бывают исключения, но в большинстве случаев такие отношения заканчиваются быстро. Ну а как можно жить, когда, скажем, она приступ жажды для него, а он ее озноб? Это ж две крайности, если хотите, две линии, которые, разойдясь однажды, уже вряд ли когда-нибудь пересекутся. Не знаю, как там сложится все у героев этой песни, но удачи им пожелать все-таки хочется. Дитер Болин и группа Blue System на Ретро-ФМ в 12.19 по московскому времени. А через несколько минут нам посчастливится пересечься в воскресном Ретро-ФМовском эфире с Леонидом Агутиным и группой Opus. Я Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, до конца лета слушайте повторы вашего любимого шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Каждое воскресенье в час дня с вашим любимым ведущим Максимом Ковалевским шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
6: Погода на Ретро-ФМ.
7: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
8: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
9: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на СМУ-88.ру.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третья очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
13: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
14: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в «Тренди».
15: Тренди.рф.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
6: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
2: Ретро-ФМ.

0: Как сказал один из киногероев, не припомню ни одной ситуации, когда полная тишина заканчивалась бы приятным сюрпризом. А мы с вами, друзья, вот уже 3 минуты как наслаждаемся тишиной. Ведь именно так называется эта песня группы Depeche Mode «Enjoy the Silence». 12:35 по московскому времени. Далее насладимся в эфире Retro FM лучшими хитами Сандры и Виа Дубы Колдуны.
1: Реклама. Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
3: Retro FM.

0: строить планы на будущее – это правильно, это необходимо. Особенно, если это далеко идущие планы на всю жизнь, что делает, например, героиня этой песни Сандры. О планах на следующий час далее, друзья, буквально через несколько минут у нас на Retro FM стартует шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, к которому в гости пришел юморист, КВНщик, стендап-комик Иван Пышненко. Делайте свои радиоприемники громче, скучно не будет. В столице 12:48.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Аутобанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
10: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: А в Гиперленте акция «Скидка дня». С 7 по 9 августа минус 50%. На все средства для волос, уход, окрашивание, укладка. Укладка и средства для загара.
3: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
12: Лента.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
3: 12+.

прошлых замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: как хорошо, что в воскресенье в час дня можно встретить человека с хорошим чувством юмора.
1: Лучшее летом.
2: Шоу «Дорогие гости».
1: Самая интересная программа сезона.
2: На Ретро-ФМ.
0: Ребята, у нас сегодня потрясающий гость. Это моя инициатива, моя просьба. Я даже за это заплатил.
3: Да?
0: Честное слово. Ну, потому что...
3: Ну, надеюсь, немного хотя бы.
0: 10 тысяч долларов.
3: Это я буду сильно стараться сегодня.
0: Пожалуйста, Вань. Значит, стендап-комик... Первую сейчас очередь или вот на каком месте? Актер, шоумен?
3: Наверное, сейчас все-таки больше актер. Стендап-комик сильно времени не хватает сейчас. Но я стараюсь все равно.
0: Да. Но КВНщик.
3: КВНщик. Вот недавно, кстати, КВНил. Да.
0: А я специально посмотрел. Кубок Москвы.
3: Кубок мэра. Мэра.
0: Да, Кубок мэра. Иван Пышненко у нас сегодня в гостях.
3: Здравствуйте.
0: Иван.
3: Да.
0: Я клянусь, вот сейчас серьезно, я ваш фанат. Огромнейший. Понятно, знаю вас по КВНу.
3: Это вот как я в сад пришел к, да. к дочке, и мне воспитательница говорит: Иван, это же вы? Я говорю: да, это я.
0: Не, я не об этом.
3: Она говорит: я выросла на вашем творчестве.
0: Не, я тоже вырос на твоем творчестве.
3: Я говорю: Лидия Степановна, спасибо, очень приятно.
0: Да, да. Когда мне когда говорит: молодой человек, я говорю: спасибо огромное за молодого. Это самое. Клянусь тебе, я тебя выделяю среди комиков, среди КВНщиков. Даже среди тех, которые, может быть, популярнее и известнее тебя. Но я тебя выделяю как реально мега смешного человека. То есть вот твоя природа, для меня Пышненко, в некотором смысле, это образец для подражания.
3: Так, спасибо, во-первых, огромное. Я слушал внимательно, потому что мне когда-то кто-то сказал, что если ты, когда тебе говорят комплименты какие, ну это да. Я считаю комплимент.
0: Да, я
3: тебе
0: был,
3: когда говорят комплименты, и ты от них отнекиваешься, ты напрашиваешься на новые. Поэтому я внимательно послушал, говорю, большое спасибо.
0: Я искренне сделал этот комплимент. Я, правда, очень рад тебя видеть. Я очень рад, что ты пришел, согласился. Потому что Кожома,
3: так.
0: Твой дружок, где Кожома?
3: Он в Сочи.
0: А нет Кожомы, как говорит моя полуторалетняя дочь. А нет Кожомы, а ты здесь. Поэтому огромное тебе за это спасибо. Значит, смотри, тебе сегодня, несмотря на мою любовь к тебе, предстоит проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей.
3: Я взял наличные, чтобы без всяких переводов вот это вот
0: все. Да, мы это не любим. Сколько ты проиграешь, будет зависеть от тебя и от меня. Я болею за тебя, но играю на стороне слушателей.
3: Так.
0: И в конце ты выберешь самый интересный вопрос, и человек, который его прислал, получит все проигранные тобой деньги.
3: Договорились.
0: Внимание, первый вопрос. Он стоит 2000 рублей. Эту вещь невозможно использовать в кулинарии, пока она не сломана. О чем речь?
3: Ну, вот я всегда ломал макароны, честно, но потом сказали, что, оказывается, итальянцы говорят, так не надо делать. Что вот...
0: Нельзя, ты что?
3: Да, значит, не подходит.
0: Нет.
3: Это не подходит.
0: Вообще, правильнее было бы здесь использовать другой глагол. Не сломана эта вещь, а разбита.
3: Ну понятно, ну все понятно, все понятно. Яйцо, наверное.
0: Совершенно верно.
3: Так, все, 2000.
0: Фу, выдыхай. Ой. Так, значит, мы сейчас должны по графику послушать музыкальную композицию.
3: Легко, с удовольствием. Могу выбрать?
0: Да, конечно.
3: Вот как следующую.
0: Ага, все.
1: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Иван Пышненко, актер, шоумен, стендап-комик. Продолжаю объясняться тебе в любви.
2: Да давай.
1: Короче, у вас было на Ютубе шоу, которое, кстати, я сегодня смотрел, я его не нашел. У него было название, которое нужно очень членораздельно произнести.
2: Но там было два названия. Там все-таки было четверо.
1: А вот.
2: И второе «Не без Дим». Потому что было три Димы.
1: Да.
2: И я, соответственно.
1: Да.
2: Слушай, ну это действительно во времена ковида это было действительно... Вот мы четыре друга, да. Мы разговаривали и делились своими проблемами искренне.
1: Это для меня это была терапия. Это было душевнейшее шоу. Я его смотрел и пересматривал, клянусь тебе. Я обожал вашу четверку, и мне очень жаль, что оно вот как-то не...
2: А мы пытались сделать это уже после, когда уже вышли все из, как это называется?
1: Карантина.
2: Из карантина, пытались писать в студии, но уже не было тех проблем, переживаний. То есть это мы просто уже было такое шоу, интервью, как бы приглашали друзей. Мы пытались.
1: Но это было очень круто. Внимание, следующий вопрос. Он стоит 2000 рублей. Британский юрист и политик Уильям Норман Биркет, ну, ты знаешь такого.
2: Конечно.
1: Однажды заметил, если слушатели смотрят на часы, это еще ничего. Гораздо хуже, если они начинают... Что?
2: Так, мне кажется, если начинают зевать, так, наверное, либо... А что еще?
1: Там про часы.
2: А, про часы.
1: Да.
2: Если начинают...
1: Если смотрят на часы, это еще ладно.
2: Продавать начинают?
1: Ну. Да, правильно. Купи часы.
2: Если начинают спрашивать у других, не отстают ли их часы?
1: Знаешь, я прихожу на спектакль, если иду в театр на спектакль, кстати, у вас же тоже есть спектакли, расскажешь об этом. Я обязательно соседу говорю, если я во время спектакля засну, вы меня толкните, хорошо? И обычно эти взгляды московской интеллигенции, знаешь... И потом люди, как правило, раньше меня засыпают. Ну, так что у нас там с часами?
2: Нет, ну в Питере, наверное, больше такой зритель более, который так посмотрит на тебя.
1: Да не, в Москве то же самое. Да сдайся, ты не дойдешь.
2: Да, я вот вообще не понимаю,
1: что... Короче, я не знаю, кто этот юрист и политик Уильям Норман Биркет, но он считал, что ничего, если слушатели смотрят на часы, гораздо хуже, если они начинают часы трясти, чтобы проверить, не остановились ли они.
2: Ну, это прикольно. Здесь смысл в том, что как будто время так тянется медленно. Да, классный вопрос.
1: Вот, запоминай. Что, значит, хочешь песню, наверное, сейчас послушать, да, какую-то?
2: Вот, пожалуйста, какую-нибудь вот из моих любимых.
1: Давай, все.
2: Да.
1: Для тебя.
3: У нас дорогие гости.
0: На Ретро-ФМ.

0: гости. Лучшие выпуски за год. На Ретро-ФМ.
1: Иван Пышненко. КВНщик, актер, стендапер, комик.
2: Комик. Я, наверное, все-таки я, мне больше нравится юморист. Потому что комик какой-то, это уже почему-то, мне кажется, такие...
1: Как трясти часы. Старомодное какое-то, да? Не, ну, кто, что такое комик?
2: А мне кажется, наоборот, вот более современный стендап. Комик? Комик, да. Нет?
1: Ну, я не знаю, я просто не люблю стендап, в принципе, извини.
2: Ну, вообще, абсолютно, он же разный.
1: Ну, да. Есть, может быть, только два человека, которых можно прям, можно смотреть. И то.
2: Но это, наверное, все-таки не насмотренность, потому что есть куча невероятно странных стендап-выступлений.
1: Из
2: и
1: наших?
2: Самое удивительное, что все, да, даже не из наших, просто многие думают, что стендап — это когда человек выходит и что-то иногда нудно говорит. Такая стереотип про стендап. Да. Но стендап — это просто человек может выйти... Человек на Луне смотрел с Джимом Керри? Это же тоже стендап-комедия.
1: Да, я понимаю. Но нет у меня на это терпения. Вот, понимаешь, мне это не надо. Ну, как бы вот мне насмотренность стендапа не требуется в моей деятельности. Вот Ивана Абрамова я посмотрел, например, его оба концерта. Мне нравится.
2: Прекрасно.
1: Вот,
2: у него, потому что ближе, наверное, тебе больше нравится не классические стендап-выступления, а ближе к эстрадному, где есть какие-то все-таки...
1: И пародии, и музыкальное использование инструментов. И, ну, это спектакль. Это даже уже не то,
2: что... Моноспектакль.
1: Моноспектакль, да.
2: Да. Прекрасно, я тоже прекрасно к этому отношусь.
1: Ты стремишься к такому же?
2: Ну, я вот все стараюсь со всеми своими гастролями и работами дописать свой стендап-концерт и записать его, выложить. А, вот, надеюсь, в этом году я все-таки это сделаю.
1: Давай, Вань.
2: И приглашу тебя обязательно.
1: Давай, я буду...
2: Я тебя уже приглашаю на свой запись стендап-концерта.
1: Супер. Я обязательно приду, клянусь, честное слово. Внимание, следующий вопрос. Ты книжки читаешь? Покупаешь?
2: Я читаю везде, и бумажные, и электронные, потому что, ну, неудобно с собой таскать книги.
1: Серьезно?
2: Конечно. Фантастику люблю.
1: Ага, хорошо. Тогда за 2000 рублей скажи мне, зачем в больших книжных магазинах часто ставят уютные кресла и диваны? Хотя это может отбить желание покупать книгу, если ее прочитают на месте. Казалось бы.
2: Ну, человек, мне кажется, не может прочитать книгу...
1: В магазине?
2: Ну, сразу, конечно, если там 400 страниц. Это как дегустация в магазине, мне кажется. Когда тебе колбаску дают попробовать, ты попробовал маленький кусочек, такой, блин, куплю батон. Вот что-то такое.
1: То есть, когда тебе предлагают посидеть в кресле, куплю мебельный гарнитур в книжном.
2: Да, странная, да, получилась реклама. В книжном такие, что-то мы не то делаем, наверное. Мне кажется, да, все-таки ты вот прочитал книгу, понял, что тебя она затягивает, блин, возьму, дома дочитаю.
1: Внимание, правильный ответ. Исследования, оказывается, такие были, показывают, что комфортная атмосфера побуждает людей проводить в магазине больше времени, чувствовать себя желанным гостем и в итоге тратить больше денег.
2: Тоже где-то рядом был. Может быть, по тыщеночке раскидаем там?
1: Ну,
2: нет, не попадало?
1: Нет.
2: Ну все, уже проиграл. Согласен, все, проиграл.
1: Ты был рядом, но не там же, не в том кресле, понимаешь?
2: Да,
1: ты
2: но...
1: зашел не в ту дверь.
2: Но надо предложить им все-таки. Мне кажется, моя идея тоже не
1: Тоже плохо. Ничего, тоже ничего. Значит, сколько ты проигрываешь?
2: Уже 4
1: тысячи. Это помнишь. Сколько у тебя ипотеки осталось?
2: У меня 2 ипотеки. Так что я ничего не буду рассказывать.
0: Будьте с нами, скоро продолжим.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
9: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
16: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
17: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
18: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
19: 12+.

0: Вот, вот, да. Я забыл вот это первое начало. Взялся да. за фигуру,
1: и,
0: да.
1: И про похудение то же самое. Взялся за фигуру.
0: Вот, вот.
1: Да. Ходи.
0: Ну, хорошее, хорошее. Такое, как это называется? Игра слов такая да. красивая.
1: Круто, хороший вопрос.
0: Хороший тоже. Давайте его тоже пометим.
1: Пометим. Значит, ты и пометим, что ты 6 тысяч уже проигрываешь. Так что...
0: Мне не жалко пока.
1: Спасибо.
2: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: специально для вас. Лучшие программы сезона.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Иван Пышненко, стендап-комик, шоумен, актер. Значит, расскажи про стендап.
3: Самый прикол, как я начал заниматься
2: стендапом. Вот как? Я это и хотел спросить.
3: Было такое шоу «Шутники» на канале Че, где 4 человека, я, Вова Маркони, еще ребята, идут пранковать в город. Ну, то есть я, например, подхожу или продаю мороженое на улице, а мне в ухо 3 человека говорят, что нужно делать.
2: Да, да, да.
3: И получается довольно-таки смешно. Кто не выполняет задание вот из всех записей, в конце есть наказание. И у меня было наказание выступить в стендап-клубе с текстом, который мне напишут ребята. То есть реально лажа я полная, его не знал. Ну, то есть я выхожу, во-первых, у меня в листочке было написано, я минуты полторы только говорил, здравствуйте, здравствуйте, ну поаплодируйте. Ну, чего вы так вяло, давайте... Ну, то есть я уже настраиваю зал, что я какой-то урод.
2: Да-да-да.
3: Я начал с самого дна, грубо говоря, в стендапе. То есть это... А людей попросили, говорили, что я готовлюсь к записи концерта своего. Поэтому если плохо, прям кричите, что это отвратительно. И люди кричали это. И потом я спросил у умной колонки. В какой-то момент уже прошла эта запись. А кто такой Иван Пышненко? И почему-то она, видимо, посмотрела вот этот выпуск и сказала, стендап-комик. А я вообще стендапом не занимался. Стендап-комик. Я такой, а почему я действительно не занимаюсь стендапом? И я начал заниматься.
2: Блестяще. Внимание, следующий вопрос. Вот этот возьмем.
3: Вот, давай. Я уже переживал, думал, что за...
2: Стоимость его 2000 рублей. При входе на главный бишкекский рынок...
3: Так.
2: Неожиданно сейчас. Висит рекламный плакат. Это лучший подарок. Что это? А, не, не так. Тут еще продолжение есть.
3: А.
2: Она и в руках, и на плече, и на поясе. На любой вкус. Вот теперь, о чем речь? Вообще неожиданно, что при входе на рынок висит рекламный плакат именно этого.
3: Просто дыни?
2: Да, она прекрасна и в руках, и на плече, и на поясе. У нас, кстати, многие сотрудники ходят с дыни на поясе.
3: Не, подожди, я не попал, но... Ну, это...
2: Ну, почему? Было бы логично.
3: На плече,
2: ну, вот я и говорю, что когда ты входишь на рынок, ты меньше всего ждешь, что тебе будут рекламировать вот это. Я смотрю, ты с ней пришел или без?
3: С сумкой я пришел. Я пришел с сумкой, с ней. Сумка, что ли, на плече и на...
2: Да. Это правильный ответ.
3: Сумка?
2: Да, реально сумка. Купи сумку.
3: Ну, вот этот вопрос. Сумка? А у вас помечают, которые не нравятся?
2: Да, давай пометим.
3: Вот, давайте пометим.
2: Значит, что, сохранил 2000 рублей, молодец, но проигрываешь 6.
3: Так, ну я могу больше проиграть.
2: Можешь, ты можешь.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Реклама.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
7: Радио 12+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Дорогие гости, лучше не бывает.
1: Самые интересные выпуски за год на Ретро FM.
2: Это Иван Пышненко.
3: Да и хватит. Просто, да, Иван Пышненко.
2: Я тоже так считаю, достаточно. Уже хватит навешивать ярлыки.
3: Конечно.
2: Стендап-комик, там этот, артист театра и кино.
3: Ну, артист это мне нравится. Вот нравится артист, потому что оно более оно широкое. Да. И актеры, и комик, и все что угодно. Артист. Ну, артист вот это.
2: Ну, артист. Ну,
3: Ванька, ну, артист, конечно.
2: В общем, скажи Кожоме, чтобы он не кочевряжился. Я тоже его с удовольствием жду.
3: Все, обязательно.
2: В этом шоу. Скажешь, как здесь круто.
3: Обязательно.
2: Какой потрясающий ведущий оказался.
3: Чтобы денег готовил побольше.
2: Да, готовь денежки и так далее.
3: Нет, обязательно скажу. Я уверен, что он придет, ну, 100%. Просто сейчас у него не получается. Он в Сочи сейчас.
2: Да и знаю я, что он в Сочи.
3: Ну вот.
2: Внимание, следующий вопрос. Ты, надеюсь, не пьешь ведь алкоголь?
3: Конечно,
2: нет. Это единственный правильный ответ. Мы не пьем.
3: Все, я уже выиграл 2000 в какой-то веке за
2: нет,
3: это.
2: Нет, ты выиграл. Молодец. Звание молодец. Большой молодец. Значит, мы не пьем. Никому не советуем. Алкоголь — это вред. Итак, по статистике, люди,

0: покупают больше этого продукта, если в магазине играет французская музыка. А если звучит немецкая, то продажи падают.
1: Но если звучит немецкая, зато вырастают продажи другого.
0: Это абсолютно логично.
1: Мне кажется, все-таки французское — это шампанское, ага. А когда немецкое — это пиво. Ага. То сыры, кстати, еще. Ну, хотя здесь про алкоголь же все-таки, да,
0: наверное. А с чего ты взял, что про алкоголь? Я просто спросил, пьешь ты или нет?
1: Нет, конечно.
0: Ну, вот именно, я просто спросил.
1: Но мне кажется, шампанское все-таки. Шампанское или вино.
0: Итак, если играет французскую музыку, то люди больше покупают чего?
1: Шампанское.
0: Ну, подходит, да, вино? Подходит же. Да, совершенно
1: да.
0: Верно.
1: Ой. Спасибо.
0: Кстати говоря, про пиво тут ничего не сказано, но я бы тоже сказал, что если играет немецкая музыка, по логике должны подниматься продажи пива.
1: Конечно. Немецкая. Хотя немецкая где? Самая вот вкусная, где? Хоть я никогда не пробовал.
0: Вот где, в каких магазинах у нас звучит немецкая музыка? Ну, значит, чего? Сохранил 2000 рублей?
1: Да, опять. Слушайте, ну все, дочери куплю что-нибудь.
0: Нет, ничего не куплю, дочери.
1: Еще будет вопрос?
0: Ну, конечно, еще два.
2: Самый звездный час.
3: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Иван Пышненко, актер, шоумен, музыкант, композитор и автор слов.
2: Ну, кстати, да, я периодически, мне говорят, представьтесь, куда-то приглашают, говорю, представьтесь. Я начинаю просто по-другому, что я там фитнес-тренер, там, лучший по пилатесу, там, ну, какие-то вот начинаю рассказывать, потому что меня так веселит. Люди начинают, зачем ты это сказал? Ну, блин, мне весело.
1: Да.
2: А самое главное в жизни что?
1: Чтобы было весело.
2: Конечно.
1: Мы с тобой очень похожи вот по ментальному юмору, правда, очень. Я просто еще ни разу не пошутил, поэтому ты ни разу не заметил.
2: Нет, вот ты зря, кстати. Ты очень часто шутил. Просто есть же еще, знаешь, юмор это не обязательно такая прям четкая смехоточка. Есть немножко ерничество, где-то какая-то ирония. Это все тоже юмор. Это у тебя очень хорошо получается все эти оттенки, грани и смехоточки прекрасные.
1: Ну, поэтому... у меня прописан просто текст весь, я его читаю.
2: Ну, вот начинаешь прибедняться. Нет, ну, все... Юмор, он же не только вот прям шутка, четко построенная. Иногда четко построенная шутка от человека, который не умеет доносить шутки, она не звучит как шутка.
1: Да.
2: А иногда просто фраза от человека, который сам по себе веселый, она звучит как невероятная какая-то шутка.
1: Вот это про тебя. Вот клянусь, вот это про Пышненко.
2: Все, договорились. Спасибо.
1: Внимание, следующий вопрос.
2: Да.
1: Стоимость его 2000 рублей. Значит, ты проигрываешь 6000 рублей...
2: Пока, да, держусь.
1: Смотри, сейчас такой вопрос будет. Значит, чуть было ответ не прочитал.
2: А потом выкручивайся, типа, а придумай вопрос.
1: А у меня было такой пару раз, когда я начинал читать вопрос, а читал ответ. Этот орган, вот так начинается вопрос, является символом любви в Марокко. Вместо сердца.
2: Вместо сердца.
1: Принято у нас. Значит, какой это орган? Он внутренний.
2: Внутренний орган.
1: Да.
2: Легкий, например.
1: Обосну.
2: Потому что, ну, ты когда целуешься, приходится задерживать дыхание.
1: Ты так? У тебя это так, да, происходит?
2: Ну, бывает, да, бывает. И по 5 минут.
1: Подожди. Я наоборот, ты когда... В тебя же страсть обуивает.
2: Я говорю именно про поцелуй. Иногда бывает, ну, давай... Внутренний. Давай мозг.
1: Давай.
2: Мозг.
1: А теперь внимание, правильный ответ. Это печень.
2: Печень.
1: Ну.
2: Я бы хотел.
1: Ну рядом же все. Ну, сказал бы просто.
2: Да я хотел, но просто она странна. Почему? А есть описание?
1: А как же? Фраза «Вы покорили мою печень» по-марокански означает признание в любви, потому что в Марокко полагают, что здоровая печень помогает пищеварению, способствует общему благополучию. И если у тебя печень здоровая, то ты здоровый, дышащий благополучием и любовью человек.
2: Ну, есть смысл в этом. Но, в принципе, любой орган тогда может быть.
1: Абсолютно. Абсолютно.
2: Без сердца, я думаю, там как тяжеловато тоже.
1: Ну, да. Ты проиграешь 8 тысяч рублей. Ну, все, а что, прям по курсу у нас это финал.
0: Шоу продолжается.
3: Не переключайтесь.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: новости, лучшие выпуски за год на Retro FM.
1: Друзья, Иван Пушненко, артист.
2: Артист, отлично. Артист юмористических жанров.
1: Юмористического жанра. У нас прямо по курсу. Последний так. вопрос.
2: Последний.
1: Он стоит 5000 рублей.
2: Опа, он сложнее, что ли?
1: Он самый сложный.
2: Договорились.
1: Выбираем победителя, я тебя отпускаю. Внимание, последний вопрос.
2: Да.
1: Это хороший вопрос. Знаешь, я люблю их. Нужно закончить старинную русскую поговорку. Денежка без ног, а... Пам-пам. Знаешь, так, я вообще не знал такую поговорку, если честно. 8 тысяч ты проигрываешь, и 5 стоит этот вопрос. Итого 17 тысяч.
2: Чё-то ты там не
1: я
2: так...
1: Я шучу, господи, я просто тебя на внимательность проверяю. Так, итого...
2: 34 тысячи.
1: Ты видишь? Раз ты не знаешь эту пословицу, то нет смысла.
2: Так, еще раз. Денежки без ног.
1: Ага.
2: А... Я вообще такой не слышал ни разу поговорки. И даже... А продолжение...
1: А может, и нет такой.
2: А продолжение известное?
1: Нет.
2: Тоже нет. А как тогда? Как... Тогда мой ответ такой. Денежка без ног, как автомобиль без колес.
1: И... Взял бы, а караван идет.
2: Ну, да. Денежка без ног, а караван идет.
1: У него неправильный ответ. Денежка без ног, а весь свет обойдет.
2: Ой, красиво. Ну, красиво.
1: Да, красиво. Неизвестная, но красивая пословица. Может быть, ее сочинили наши слушатели вообще. Кто его знает. Итак, как я и предвещал.
2: Да, да. Спасибо, что позвали, конечно.
1: 13 тысяч рублей.
2: Диме обязательно Кожоми скажу, чтобы приходил.
1: Да.
2: Так, ну выбрать надо, да?
1: Да, выбирай лучший вопрос.
2: Ну, мне кажется, вот юмористический был с игрой слов. Мне больше всего понравился.
1: Взялся за фигуру ходи?
2: Да.
1: Прекрасный вопрос нам его прислала Светлана Манжосова из «Горячего ключа». Я повторю вопрос. Лев Лайнер, автор юмористических книг, рекомендует всем желающим похудеть воспользоваться шахматным правилом. Вопрос был, какое это правило, и правильный ответ – взялся за фигуру, ходи. Прекрасный вопрос, Светлана, поздравляем вас.
2: Да, да, Светлана, очень рад, что вам остались мои деньги.
1: 13 тысяч рублей.
2: Да, это прекрасно. Светлана, шлите еще и обязательно присылайте вопросы, которые... Вот, вот, кстати, вот этот вопрос, до него реально можно было додуматься, да. Хоть я и проиграл. А вот последний, конечно, тяжелый.
1: Да, это Иван Пышненко. Иван, спасибо тебе огромное. Я, правда, искренне говорю, был очень рад, что мы познакомились. Я надеюсь, я схожу на ваши спектакли.
2: Я приглашаю и на стендап-концерт.
1: И на стендап.
2: Да, и спасибо большое, что пригласили. Мне действительно было очень уютно. Вкусный кофе, прекрасно, тепло.
1: Кофе 200 рублей. Просто еще не сказали. Приходи к нам еще. И обязательно с деньгами.
2: Обязательно. А могу что-то пожелать?
1: Конечно.
2: Да, ребят, улыбайтесь чаще, посмотрите по сторонам, потому что улыбка и хорошее настроение в нашем каком-то сейчас сумасшедшем мире, она хоть капельку его тепла и какое-то... Просто по улице идете, улыбайтесь. И все, кто идут вам навстречу, они, конечно, подумают, что вы какой-то странный. Да, но зато эта улыбка, она подарит тепло. Спасибо.
1: Какой молодец. Пока, друзья.
0: Все лучшее летом. Шоу «Дорогие гости». Самые интересные программы сезона. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.

14.00 в Москве. Час приветов и поздравлений объявляется открытым. Так что вперед, друзья, дарить друг другу хорошие, добрые слова. Ведь главное в нашей жизни что? Главное в нашей жизни – это яркие позитивные эмоции, которыми можно и нужно делиться с дорогими для нас людьми. Вот этим мы с вами займемся в ближайшие 60 минут. И, кстати, за самое интересное сообщение, оригинальный привет или поздравление я сегодня буду дарить подарки. В этом часе одному из вас Retro FM подарит пригласительные на двоих на большой летний концерт группы «Браво» в Москве. Так что дерзайте, поздравляйте и удивляйте. Игра, как видите, стоит свеч. Напомню, что все свои послания вы можете присылать в мессенджер Макс под постом «Фильчита». Доставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Фильчита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и СМС принимаем 5533 номер. Вначале обязательно пишите Retro FM, и тогда у нас с вами все получится. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться и указывайте свой город. Это важно. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и с удовольствием говорю «Браво!» Фильчита начинается!

0: Прекрасная песня для старта Филичиты. Спасибо большое маэстро Юрию Антонову. Ну а теперь, друзья, первая порция ваших сообщений. Дорогая наша передача Филичита, мы всегда поздравляем наших именинников через вас. Спасибо вам большое. Сегодня хотим поздравить наших дорогих и любимых сестру Светлану Николаевну Бушеву и внука Антонова Ленечку с днем рождения. Пусть все их желания исполняются. Удачи им, везения и счастья. Мы их очень любим, Антоновы и Криворотовы. Вот такая подпись. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет своей маме Юли и брату Егору. Желаю хорошего настроения. Это написала нам Дарья. Большая молодец, Дашенька. Наш постоянный гость, она в программе Филичита. Здравствуйте, передаю привет своей дочке Даше, сыночку Егору и любимой внучке Василисе из Белгородской области. Я вас сильно люблю, пишет мама Юлия. Я уверен, мама Юлия, что сейчас вам полетели взаимные слова любви. Привет всем моим родным городу Кемерово, любимому Ретро-ФМ, всей нашей России, написала Анна из города Кемерово. Здравствуйте, Ретро-ФМ, поздравьте, пожалуйста, моего брата Вову с днем строителя. Он постоянно строит замки в песочнице, написал нам Матвей. Кстати, да, сегодня день строителя, друзья. В этом году он является юбилейным, насколько мне известно. 70 лет отмечается с момента его учреждения. Так что поздравляю всех причастных. Ну и, конечно же, маленького Вову. Вовка, поздравляю тебя и желаю, чтобы твой песочный замок однажды, благодаря твоим труду и усилиям, превратился в настоящий большой красивый дом. С праздником, строителя!
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Это Томас Новогрин в 14.13 по московскому. Продолжается Фильчита на Ретро-ФМ. Для всех, кто к нам только что присоединился, напоминаю, что сегодня в программе Фильчита за самое интересное оригинальное поздравление, либо привет, либо послание какое-то. Ретро-ФМ в моем лице одному из вас подарит пригласительные на двоих на большой летний концерт группы «Браво» в Москве. Так что пишите, и будет вам праздник. И вот первый претендент на победу. Поздравляем нашу маму и жену Юлечку Ерофееву с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, всегда хорошего настроения и терпения. А меня с днем строителя. Муж Евгений, сыновья Данила и Ярослав, район Некрасовка, Москва. Евгений, с праздником! Поздравляю Анну с юбилеем, желаю прекрасного настроения в этот жаркий летний день. К сожалению, без подписи прилетело сообщение. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, друзья. Поздравляю коллег из города Рубцовска, Алтайского края, с днем строителя. Желаю крепкого здоровья, надежных фундаментов жизни. Пусть ваши стены будут прочными, а каждый построенный вами объект приносит радость людям и гордость вам. Написала Татьяна. Прекрасное поздравление, Татьяна. Вас также с праздником. Фильчита, добрый день. Поздравьте брата Ивана Сергеенко с днем строителя. Поздравляем. Много домов он построил в Калининградской области. Написала нам Ирина. Иван Сергеенко. Народ, как говорится, должен знать своих героев в лицо и по именам. Если не в лицо, то хотя бы по именам. Мы вас поздравляем. Так держать. Ну, а мы песней поможем. Ведь песня нам строить и жизнь помогает. Здравствуйте, уважаемый радио Ретро-ФМ. Передаю вам огромный привет солнечной Бурятии с города Улан-Удэ. Взаимный привет. Хотел бы сегодня поздравить моего сына Бикурина Дмитрия с победой на первых для него соревнованиях по мотокроссу. Молодец, так держать. Мы за тебя переживаем. Твои папа Саша и мама Юля. И твой брат Михаил. Дмитрий, принимайте и мои поздравления.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Retro-FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Ровно в 21.00.
8: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
8: Вечеринка «Ретро FM».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

BG's на Retro FM. Друзья, все ваши сообщения из всех наших мессенджеров читаю в порядке очереди и постараюсь успеть озвучить максимальное количество. Retro FM, всех поздравляю с Днем Строителя, написала Анна из города Электроугли. Добрый день, Retro FM, желаю всем слушателям из Германии и всем другим хорошего дня, моим родителям Оле и Андрею, которые сейчас на даче. Хорошо поработать. Яркие приветы от Кристины. Добрый вечер, Филичита. Хотелось бы поздравить всех строителей с их праздником. Все мы строители, кто дом строит, кто отношения. Пожелать всем больших достижений, не бояться ничего. Да, и в конце хотелось бы крикнуть, и все счастливы. Наталья написала. Привет, дорогая наша любимая Филичита. Горячий вам привет с Республики Бурятия, города Улан-Удэ. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого мужа. Папочку Елисеева Александра с Днем Строителя. Много лет он посвятил этому любимому делу. Здоровья, терпения тебе, дорогой наш. С любовью, твоя жена Юлия и сыновья Дмитрий и Михаил. Поздравляем. Привет, любимое радио. Воспользуюсь эфиром и передаю привет самому бодрящему ведущему Retro FM. Тимур, с уважением и обожанием. Сотни песен голосов. Его особенный, бодрящий, будоражащий, манящий. Тимур в эфире. Соколов. Спасибо, Ольга, за такое прекрасное сообщение. Ну, прям надо соответствовать теперь. Напоминаю, друзья, что сегодня в программе Филичита за самое интересное оригинальное поздравление либо привет Retro FM одному из вас подарит пригласительный на двоих на большой летний концерт группы «Браво» в Москве, так что пишите.

0: Предлагаю правильно расставить приоритеты, что будем слушать, песню про Englishman in New York от Стинга или ваше сообщение. Ну, я думаю, здесь даже и так все понятно. Привет, Ретро-ФМ, поздравляю одну знакомую девушку с Днем Строителя. Она строит из себя неизвестно что. Еще та она строитель. Ну, а если серьезно, то всех знакомых строителей с профессиональным праздником. Берегите, друзья. С уважением, Геннадий Хуцаев. Следующее послание. С днем рождения вас, Елена Аркадьевна Брызгалова. Вы одна из тех людей, с кем приятно работать бок о бок. Ваша компетентность вызывает уважение. А человеческие качества располагают к себе. Желаю вам долгих лет в добром здравии, профессионального роста и новых достижений, финансовой независимости, верных друзей рядом и теплой атмосферы дома. Сообщение от Михаила. Ну и еще одно послание. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет всем слушателям вашего прекрасного радио. Желаю ощущения счастья только потому, что вы сказали себе доброе утро и увидели солнце за окном. Всем добра от Надежды. Совсем скоро вернемся к вашим посланиям. Далеко не уходите. Это Филипп Читанов, Ретро-ФМ. 14:36 в Москве. Меня зовут Тимур Соколов. Всем доброго дня.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 тысяч.

0: Чао-чао, говорить пока никто не собирается, потому что фиеста в самом разгаре, филичита в самом разгаре, все продолжается. Привет, любимое радио, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Максима Зверева из города Москвы. Желаем ему всего самого наилучшего, исполнения его мечты и крепкого здоровья. Написала Елена Грачева, Ольга Копылова и Родион. Привет самому лучшему радио из Омска. Привет, филичита. Хочу поздравить с днем строителя моего любимого мужа Александра. Мы сейчас на даче, жарим шашлыки, собираемся отмечать, написала супруга Люся. Здравствуйте, привет вам из Ставрополя. Хочу поздравить своего мужа и папу с днем строителя, а также всех сотрудников фонда капитального строительства города Ставрополя. Судьба так распорядилась, что я уже год работаю в фонде, везде окружаю строителей, всех с праздником. Вот все хорошо в этом сообщении, только вот про имена забыли, имя папы не написали, свое имя не указали. Друзья, не забывайте подписываться. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет своей любимой жене Наташе. Отпуск продолжается, несмотря на плохую погоду. Дачная, Иркутск, муж Игоря прислал это сообщение. Далее, послание из города Калининграда. Седлецкая Светлана поздравляет своего мужа Алексея с днем строителя. Желает ему крепкого здоровья. Ты молодец, спасибо тебе за дом, который ты построил, за сад, который посадил, за сыновей, которых вырастил. Ты самый лучший. Здравствуйте! От всей души поздравляю всех строителей с профессиональным праздником. Пусть все строится с легкостью и любовью. Особенно поздравляю моего папу Андреева. Андрея, написала дочь Настя. Вот Настя молодец. Подписалась, не забыла указать имя папы. В общем, всех с праздником. Геннадий из Брянска поздравляет маму Валентину Николаевну с юбилеем. Мама, спасибо тебе за все. Живи долго. Золотые слова. Самые лучшие пожелания всем нашим мамам, друзья. 14.45, столица, филичита продолжается. Совсем скоро вернусь с новой порцией ваших посланий.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Retro.

0: Пока группа АХА продолжает плакать под дождем, я продолжаю читать ваши сообщения в программе «Фильчта» в этот прекрасный солнечный летний день. Привет, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет своим детям и своего Сергею Дарье, который сейчас занимается стройкой, выкладывает цоколь. Написал Исаев Валерий из села Рысайкино. Далее. Добрый день, Фильчта. Поздравляю нашего папу Александра и сыновей Романа и Славу с Днем Строителя. Они молодцы, строят все наш дом. Мама Аня и Даша. Добрый день. Хочу пожелать своей жене Виктории хорошего настроения от Олега, Липецкая область, город Грязи. Добрый день, Фильчта. Спасибо большое за поздравления. Только что сестра поздравила меня с днем рождения. Я та самая Светлана Бушева, которая сегодня исполнилась 18+. Ах, так это вы, Светочка. Я вас поздравляю. Продолжает Светлана. Я поздравляю себя и племеша с днем рождения. Пусть этот год у нас будет очень фартовый, легкий, радостный, изобильный и счастливый. Благодарю. Прекрасно. Доброго дня, любимое радио. Слушаем вас в машине. Передайте привет моему мужу Алексею Летяйкину. И пусть все у всех будет отлично. Написала нам Ирина из Новосибирска. Алексей, вам пламенный привет. Так, друзья, совсем скоро Фильчта продолжится. Мы с вами будем подводить итоги. Ну и определим, кому из вас сегодня достанутся билеты на концерт группы «Браво» в Москве.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
10: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Ну, вишневую девятку я вам не обещаю, а вот билеты на концерт группы «Браво» — это да, это обязательно. Но прежде озвучу еще парочку сообщений. Здравствуйте, любимый радио «Ретро-ФМ». Всех с хорошим солнечным днем. Передаю привет моему мужу Федорату. Он сейчас строит веранду в саду. Здоровья ему, написал Светлана. Далее. Передаю привет моей любимой семье, мужу Сергею и дочке Машеньке в город Стерлитамак от жены и мамы Нади. Ну, а на концерт «Браво» у нас пойдет Евгений, который сегодня поздравляет свою жену с днем рождения и себя с днем строителя. Процитирую дословно его послание, которое он нам прислал. Поздравляем нашу маму и жену Юлечку Ерофееву с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, всегда хорошего настроения и терпения. А меня с днем строителя. Муж Евгений, сыновья Данила и Ярослав. Район Некрасовка, Москва. Евгений, с праздником! С праздниками, наверное, так будет правильно сказать. Ну и в качестве подарка для вас, для вашей жены, ловите подарки. Ретро-ФМ дарит вам пригласительные на большой летний концерт группы «Браво». 13 августа площадка Red Summer у ЦСКА Арены. В этот вечер под открытым небом прозвучат любимые композиции разных лет, песни, под которые влюблялись, путешествовали, встречались с друзьями и просто радовались жизни. Поздравляю! Друзья, феличита! На этом завершается. Я, Тимур Скалов, жду вас в новом часе.

0: Песня про Камбоджу, страну, в которой популярен местный стритфуд, жареные во фритюре пауки и тарантулы. Вкус, по отзывам смельчаков, напоминает краба или курицу. Вот всегда, когда это читаю, задаю себе вопрос, да и вам тоже, рискнули бы вы, друзья, будучи в Камбодже, испробовать себе блюдо? Я бы, наверное, нет. Даже если буду сильно голоден. Хотя, кто знает. Но лучше не знать. 15:22 в столице. Приятного аппетита всем, кто трапезничает в эту минуту. Из экзотической Камбоджи отправимся уже скоро на карнавал в Париж в компании Дарио Джи. Меня зовут Тимур Соколов. С вами до 7 вечера сегодня. Всем привет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ 88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Уорхаус у вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус у вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
4: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
6: Ретро-ФМ.

0: Название этой песни переводится как «На правильном пути». Я уверен, что это про нас с вами, друзья, и что каждый наш поступок приближает нас к нашей мечте и к светлому будущему, которое ждет нас впереди. Рикардо Фоли дает правильные установки на оставшиеся часы выходных, ну и продолжит это делать Blue System, Bon Jovi, группа Zodiac. Совсем скоро.
1: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
10: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай

0: Дитер Болин настолько убедительно извинялся в этой песне перед Сарой, что этот трек стал золотым сразу в нескольких странах. Надеюсь, что вам, друзья, извиняться сегодня ни перед кем не придется. В воскресенье вообще никаких обид быть не должно. Только чистый кайф и ленивый отдых, я не знаю. Так что продолжаем наслаждаться этим прекрасным летним днем. Арабески и синяя птица вместе с нами через пару минут.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
5: Ретро-ФМ 70-е.
6: Ретро-ФМ 80-е.
5: Ретро-ФМ 90-е.
6: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
7: И вечеринка Ретро-ФМ.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 12+.
5: Ретро-ФМ.

0: Демис Русос, We Pretend. Надеюсь, что никто из вас, друзья, в эту минуту не притворяется и не делает вид, что отдыхает, а отдыхает по-настоящему и душой, и телом. Благо и погода этому сегодня соответствует, и музыка тоже. Рики Повери и Наталья Ветлицкая далее на Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и желаю всем классных выходных.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
10: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще.

0: Я думаю, что просто летнего дождя в песне Леонида Агутина нам будет, в принципе, достаточно. И больше пока дождя не надо. Ну, если только ночью. И то ненадолго, просто чтобы освежить и где-то исцелить этот мир, как в песне Майкла Джексона «Heal the World», которую мы услышим уже совсем скоро.
1: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: История о расстоянии, которое измеряют не метры, а чувства. На Ретро-ФМ певец, музыкант и композитор, имя, фамилию которого без приставки «маэстро» я лично не позволяю себе произносить ввиду огромных творческих заслуг этого человека. Маэстро Юрий Антонов, 16.50 на Ретро-ФМ с песней «На высоком берегу». Далее добавим немного космической музыки от легендарного проекта Space. Через пару минут все услышим.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Да будет вам известно, что проигрыш этой песни очень удачно использовала российская группа СТДК для своего бессмертного хита «Лето пролетело». Если у вас будет время, обязательно сравните. Начало песни «Жозефин» от Криса Ри и песню группы СТДК «Лето пролетело». Вы будете приятно удивлены, друзья, как можно из одного хита сделать другой, не менее крутой, на мой взгляд. И такие случаи музыки не единичны, и это прекрасно. Далее станцуем «Ламбаду», но прежде послушаем песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а чуть раньше итальянскую певицу Ингрид. Тимур Соколов с вами до 7 вечера. Слушаем лучшую музыку и отдыхаем вместе.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Если кто-то не знает, напомню, на португальском слово «ламбада» означает «сильный шлепок». Ну а что обо что шлепается в этом прекрасном танце, я думаю, объяснять не надо. Хотите еще больше ламбады, макарены и других зажигательных танцев, тогда добро пожаловать сегодня на вечеринку Ретро-ФМ, которая, как всегда, стартует в 21 час. Будет очень жарко, не пропустите.
1: Реклама. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура-Фрунзе, 11, корпус 2. 0+. Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500-54-20.

0: Go West, на запад призывают идти Pet Shop Boys, но максимум, что я могу им обещать, так это то, что мы пойдем вперед и не сделаем ни шагу назад. Да, впереди в плане музыки нас ждет Kingston Town от UB40 и Лев Лещенко.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Даже если вы не знаете группу Deep Purple, но вдруг вы точно знаете песню Smoke on the Water, которая является классикой мирового рока. Да, и отдыхать под нее в свой законный выходной день, конечно, одно удовольствие. Да и работает. Работается под нее тоже неплохо. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую, друзья. Ну и давайте, как споет группа Hi-Fi через пару минут, за мной в удивительный мир суперхитов, проверенных временем.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
8: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
1: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
9: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
9: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Russian girls is the best girls of all over the world. И в этом смысле хотелось бы особенно порадоваться за наших девчонок, спортсменок. Российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Это, напомню, уже третья победа на турнире. А россиянки уже выигрывали групповые произвольную и техническую программу. Так что молодцы, девчонки, гордимся вами, так держать. В сцене для вас поставлю песню от команды Bad Boys Blue совсем скоро. Kiss Your Love, Baby. Так, нашей к вам любви.
1: Реклама. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимура-Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Этой прекрасной песни от Юрия Антонова я буду с вами прощаться, друзья. Ну и на дорожку поставлю вам еще пару не менее классных музыкальных творений от Сиси Кетч и Precious Wilson. Ну а в новом часе за музыку и отличное настроение будет отвечать мой коллега Илья Глебов. Ему и вам шикарного воскресного вечера. Меня зовут Тимур Соколов. Пока.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: Ну, во-первых, они были молодожены, Сандра и ее продюсер Михаил Крету. Во-вторых, отправились на Ибицу записывать альбом. Ну, свадебное путешествие получается. Ну и, видимо, островом навеяло. Оттого альбом назвали «Тайная земля». Ну и заглавная песня с этого альбома для вас на Red FM на 19.20 в столице. Дальше «Фэнси», «Синяя птица» и «Роксет» через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Добрый вечер.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза банк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Фэнси, который сгорел прям дотла в этом слам пламени любви, но, судя по всему, вполне себе доволен этой ситуацией. 19:35 в столице, дальше на Ретро FM Пол Янг и группа «Мираж». Буквально через 3 минуты.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
2: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на Маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-7700-7768-50. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе 11, корпус 2. 0+.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вечеринка.
3: Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка Retro FM.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Одна из самых романтичных песен 90-х. Группа Sixpence американская, но красивенный клип сняли в городе Париже. Так что чистый лямур тужур. Дальше на Red FM Мадонна, Андрей Миронов. Через 3 минуты, 19:50 в Москве.

Он весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

жизнь, если я прям начну. Это французское трио Gibson Brothers и их супер вопрос на все времена, который они задали в 1979 году, а актуально по сей пору. Супер диско, классическое диско на Retro FM. Дальше Ума Турман, Милен Фармер и группа Любе через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
6: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ума Турман и, как всегда, совершенно атмосферно, даже в феврале, если эту песню услышишь, какое-то такое будет подозрение, что в городе все-таки лето. 20:34 в столице. Дальше Игорь Корнелюк, Майкл Джексон, Рики Мартин на Ретро FM.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00.
4: Поймай свой крутой билет.
3: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10:00.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Ретро FM.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

0: считаю, пожалуй, что можно. Хотя, конечно, не холоднее ни разу, несмотря на то, что нам тут термометр показывает 20-48 в столице. Напоминаю, что в 9:00 у нас начнутся танцы. Вечеринка Ретро-ФМ. До полуночи, как всегда. Готовимся.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: Гитары и их суперхит «Прекрасное воскресенье» 1972 года. Интересно, что оригинал этой песни, ну потому что это кавер, оригинал песни в исполнении британца Дэни Лабуна вышел буквально за год до этого кавера, ну, который он также назывался «Beautiful Sunday». «Прекрасная воскресная вечеринка» у нас с вами продолжается.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
4: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третья очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Мельница, которая перевернула все. Ну, потому что стала первым хитом Игоря Николаева. Ну, то есть, после того, как клип показали по телеку, все в карьере маэстро завертелось буквально. Пусть у всех нас все завертится в нужном направлении под любимую танцевальную музыку на вечеринке Ретро FM.
1: Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении. Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

Хочется, конечно, пожелать, чтобы судьба исключительно метко стреляла, и про губы даже говорить уже не буду. 21.50 в столице, гости из будущего только что на воскресной вечеринке Ретро FM. Мы с вами двигаемся под любимую танцмузыку в супермиксе до полуночи прямо.

0: УОА, в смысле, в переводе будем считать, это что-то типа наша воскресная вечеринка Red FM продолжается, 22.19 в столице, это Тони Эспозито, но на самом деле поет не он, он ответственен за всю композицию в целиком и за игру на перкуссиях всяких ударных инструментах. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
13: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
1: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
14: RetroFM 70-е.
1: RetroFM 80-е.
14: RetroFM 90-е.
1: RetroFM Sanremo. И вечеринка RetroFM.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
1: 12+.

0: Вообще-то эту песню гимн первый исполнила Чака Хан в 78 году, и сразу случился суперхит. Ну, а для фильма «Телохранитель» в 1992 ее, понятное дело, спела Уитни Хьюстон. Сейчас она у нас на воскресной вечеринке «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.
4: «Ретро-ФМ».

Я люблю. Ну, мы все любим танцевальную музыку, поэтому мы все здесь на воскресной вечеринке Red FM. Это Иванушки, 22:50 в Москве. Мы танцуем прям до полуночи. Все еще впереди.

0: Вопрос вопросов, как всегда, в песнях «Скажи мне, почему» — это дуэт Pet Shop Boys и их суперхит 1990 года. 23:19 в Москве. Лучшая танцмузыка здесь для вас на воскресной вечеринке Retro FM. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Честно говоря, из-за этой песни всегда переживаю, как там в Сочи. Нормально ли все или какой-то снег непонятный на розах. Волнительно все это. Волнительные танцевальные композиции у нас здесь на воскресной вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, 23:33 в столице. У нас еще есть под что потанцевать.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
1: Реклама.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Гранитный камушек в груди мы знаем, про сердце из бриллианта мы знаем, а тут вот стеклянное сердце – это Блонди и их суперхит 75-го года, 23:49 в Москве. Мы продолжаем воскресную вечеринку Ретро-ФМ. У нас через пару минут будут и Энрике Иглесиас, и Мираж, и Гибсон Бразерс. Меня зовут Илья Глебов. В полночь встречайте Дмитрия Майорова.

девчат из команды «Бакара», в отличие от нас, не уходило лето. Но дело, разумеется, не в нас. Не то, что мы в чем-то провинились, чтобы с нами так поступать. Просто потому, что уходило, и все. Все внимание уже к предпоследнему понедельнику этого лета. Вру, конечно. Там еще поболее в запасе. Просто, ну что делать, проверяй, насколько внимательно слушать. Всем большие привет и салют, и здрасте. Меня зовут Дмитрий Майоров. А те, кто впереди на Ретро-ФМ и в любое время готов нас музыкально поддержать, это как минимум на ближайшее Квин и Владимир Пресняков. Столица 20 минут первого.

0: Кто на море, кто куда, но нам в любом случае по пути. Столица 0 часов 35 минут. На Ретро-ФМ двигаются навстречу к нам, в нашу сторону Man at Work и Simply Red. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Кто любит попрохладнее, на вашей улице уже на этой неделе будет праздник. Синоптики говорят, середина этой недели станет самой холодной за все лето в столице и не только. Максимум будет плюс 18 днем и около 8 градусов ночью. Такие метеопланы. Что ж, до музыкальных планов, то до финала этого часа на Ретро-ФМ мы слышим Depeche Mode и Абу. В столице 0 часов 49 минут.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Один из самых известных, успешных семейных музыкальных подрядов на RetroFM. Все семейство Уайлд, можно сказать, было при деле. Просто эту песню для Ким Уайлд написали ее отец и брат Марти и Рики. В Европе, особенно во Франции, композиция имела феноменальный успех. Надолго закрепила за Ким статус суперзвезды. Ну и смотря не на звезды, а смотря на время, в столице 1:20. Впереди на RetroFM Sting, Род Стюарт и Брайан Адамс.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Слово «надоело», мягко говоря, имеет в виду под «Under My Skin», «Blue System», или больше подходит «Достал». Ну и точно достали свои хиты, приближаются с ними на смену «Blue System», Крис Норман и комбинация. Другими словами, скоро их услышим в столице. 1:35.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

фразой «Не время для танцев» дуэт Яки, да, как бы не согласится. Почему нет, если да? Что за ограничения такие? Точная столичная уже 1:50 до финала этого часа на Ретро-ФМ. О себе музыкально напомнят и заявит Сандра, Юрий Антонов. Дождитесь.

Когда-то давно, но все еще правда. Рокеры из Deep Purple выступали под рабочим названием Roundabout. В апреле 1968 года гитарист команды Ричи Блэкмор предложил окончательно известный вариант. Он вспомнил старую песню под названием Deep Purple, которую в его детстве очень любила и часто ставила его же бабушка. Вот весьма такая милая, что ли, история. В столице 2 часа 20 минут. В истории этого часа на Ретро-ФМ. Далее впишутся хиты команды Opus и Андрея Губина.

0: Каждый день история повторяется. Новый праздник, какое-то значимое, знаковое событие. На Гриджинч у нас появляется. Сегодня, 10 августа, к примеру, отмечаются День харизматичных личностей, День заботливого мужа, Всемирный день льва и День попутного ветра. Как говорится, держу в курсе. В столице 2 часа 35 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим команду «Секрет».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

Одни из будущих музыкальных героев на RetroFM точно будут вдвоем. Это Рики и Повари. Услышим их до финала этого часа. Точная столичная 2 часа 48 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.